0: Acum vom asculta Miyagi și Andy Panda, dar nu în stilul lor liric cu care ești obișnuit. Vom asculta hitul lor Skill, care este un experiment unde au întors stilul lor cu picioarele în sus. Și vreau să spun că așa gen de muzică li se prinde lor destul de bine. Tu ce zici?
1: Asculți playlist-ul lui Vlăduț all over the world la Smile FM.
2: Killa bila mala kada mal bil. And the way the baller and the way hala. Mendi pirati slušaj fambul. Huligani s naševa dvara. Rastamani bladi maja banda. Vaše repira naša jeda. Бабелан, иди сюда в объятья. Сколько уже лет локация одна. Ты знаешь, где искать, мы не терялись. За нас говорят наши дела. Это милли-милли-милли мантры.
3: Бросай это дело.
2: Килла было мало, когда мал был. Ман давай да балер, ан давай хала. Инди пираты, слушай фамбул. Хулиганы с нашего двора.
4: Мои пальцы в чартах выдували кольца. Твои шансы за***ный ремикс.